0: un saluto a Siena.
1: Stai ascoltando Radio Embol Italia.
2: Здравствуйте всем россиянинам, которые нас сейчас слушают. Handball Italia. Это первое радио, которое разговаривает о хандболе в Италии. Привет всем тем, которые нас слушают с России. Хорошего слушания и поставьте нам лайк по Фейсбуку на радио Handball.

0: Добрый день. Вы слушаете радио «Андбол Италия». Первое радио, которое рассказывает о волейболе в Италии. Он привет всем, кто слушает нас из Украины. Приятного прослушивания. И сейчас зайдите на Facebook и поставьте лайк на страницу радио «Андбол».
1: Tutta la musica che ascoltiamo è libera da diritti ed è però frutto di lavoro di artisti del suono che vogliamo ringraziare per darci compagnia e colorare le notizie di Pallamano. Grazie a tutti voi per il prezioso contributo. Grazie e buon viaggio nella musica di Radio Handball.

0: Здравствуйте всем россиянинам, которые нас сейчас слушают. Handball Italia. Это первое радио, которое разговаривает о хандболе в Италии. Привет всем тем, которые нас слушают с России. Хорошего слушания и поставьте нам лайк по Фейсбуку на радио Handball.
1: Tutta la musica che ascoltiamo è libera da diritti ed è però frutto di lavoro di artisti del suono che vogliamo ringraziare per darci compagnia e colorare le notizie di Pallamano. Grazie a tutti voi per il prezioso contributo. Grazie e buon viaggio nella musica di Radio Handball.
2: Radiohandball.it

0: finisce bene.
1: E l'ultimo, chiuda la porta.
2: Sei Vodrasi!
3: Ciao Campania, buon ascolto.
4: RH.it, pillole di salute. A RadioHandball.it, salute ed alimentazione nello sport. Piccoli e grandi accorgimenti per migliorare salute ed energia. RadioHandball.it, prove tecniche di trasmissione.
0: Quale è come avere un astronauta? Avere gli occhi fuori dalle orbite.
5: This is the best radio station.
6: Simply the best.
7: In the world.
8: Simply the best.
9: Music vibe.
10: Brighton's best beats.
9: Live and fresh.
11: Loud and proud.
3: Buon ascolto a Foggia.
4: Questa è Handball Italia, la prima radio della pallamano italiana.
12: Добрый день, вы слушаете радио Handball Italia. Первое радио, которое рассказывает о волейболе в Италии. Un привет всем, кто слушает нас из Украины. Приятного прослушивания. И сейчас зайдите на Facebook и поставьте лайк на страницу радио Handball. Пока!

0: Здравствуйте всем россиянинам, которые нас сейчас слушают. Handball Italia – это первое радио, которое разговаривает о хандболе в Италии. Привет всем тем, которые нас слушают с России. Хорошего слушания и поставьте нам лайк по Фейсбуку на Radio Handball.
1: RadioHandball.it. Prove tecniche di trasmissione.

0: Добрый день. Вы слушаете радио «Андбол Италия». Первое радио, которое рассказывает о волейболе в Италии. Он привет всем, кто слушает нас из Украины. Приятного прослушивания. И сейчас зайдите на Facebook и поставьте лайк на страницу радио «Андбол». Пока.
1: Vuoi far conoscere un tuo evento?